Это Оливия Родриго, 18 место In The Cure. Так добър вайб ма она, се ми зрида добра беседила, так прав нек посебен. Такой веш да ето она и такой веш да ето ниен стил. Но то е то, кар сам хотела реч. 17 место позделе, Кайго скупи с Калидом и Гриффином. Save My Love, комад ки бил прешен теден, едно